Петя, шенни конец. Ще видно виши под опусто. Манка вам леше права кампо прима. Скочите у М-каравани. Кушен чурио. Кир вас чакал се за брескърдне полетне дворилщине. М-каравани к шенчур. Али на миксил минус царавани к тикаси. Кер полите ще трая.

0: pagājienā 10, Sēza pierā. Otpārtā būs spēt naslīdņu uro. Promet!
1: По цестах спит карника и тежао, привидно за пъртие прехитавани пас на Штайерски автоцести проти Любляни, мало пред почивалищем тепане возило в оквари. Промет па потека изменично еносмерно на цести Полиана Равне на Превалях, там се изгодила прометна несреча. Застои па Штайерска автоцеста в смери Любляне пред предором Голо Ребро и проти Марибору пред предором Плетоварие, на Доленски автоцести смер Любляна мед приключкома Бич и Иванчна Горица, па на Приморски автоцести проти Копру пред приключком Постойна, на Горенски автоцести проти Austriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 1 kilometra, potem zastoj na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez na južni od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki in pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Srečno, varno, previdno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.